этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои». Наше

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ». Наше

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017-389-6503.
1: Реклама. Радиус FM.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
4: Реклама. У красоты миллионы лиц. У характера идеальный вкус. Белорусские женщины, вы топ. 2026 ваш год. Год белорусской женщины на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Slater. Dance.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Как нейросети экономят часы?
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу с толком на Радио СФМ.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Профессиональный праздник сегодня отмечают деятели культуры. В этой сфере занято более 50 тысяч человек, и 76 из них – женщины. Если говорить еще о статистике, то сейчас продолжается реконструкция театра имени Горького. Параллельно государство поддерживает крупные фестивали, которые уже десятилетия остаются визитной карточкой страны. Славянский базар, Витебский, Купалье и другие площадки, собирающие артистов и зрителей со всей Беларуси. Украине пришло время сменить президента. Об этом заявил Дональд Трамп. Американский лидер добавил, что посоветовал бы Украине найти нового лидера, который способен заключить сделку, ведь дословно, поскольку он, Владимир Зеленский, мог заключить много сделок, но по какой-то причине не делает этого. И еще одна фраза Трампа. Владимир Зеленский хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру. К слову, вчера Трамп заявил об очень успешных переговорах с Путиным. В ходе беседы они достигли соглашения о том, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизтоплива на американские и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн будет поставлено в ноябре. Трамп заявил, что благодаря этому цены на дизель для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами. Минская «Динамо» с поражения стартовала в очередной выездной серии КХЛ. Гостевое турне минчане начали в Ярославле, где Зубров встретил действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив». Стартовую треть наша команда проиграла со счетом 0-2. В заключительной трети хозяева увеличили разрыв. Они закинули даже не две, а сразу 4 шайбы. Итоговый счет 1-6. И в завершении. Хочется проверить, на что вы способны в экстремальных условиях? Тогда можно попробовать попасть в новый сезон шоу «Герои». Кастинг проекта «Герои 2027» уже идет и продлится до 31 декабря. Съемки шестого сезона международного экстремального шоу запланированы на май и июнь 2027 года. Условия участия опубликованы на официальных ресурсах проекта. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 11-13, в Гродно и Бресте 13-15 со знаком плюс, в Могилеве 14-16 градусов тепла, в Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные дожди. По юго-востоку местами возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 11-13, в Гродно и Бресте 13-15 выше нуля, в Могилеве 14-16 со знаком плюс, в Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать. Замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Здравствуйте, с выпуском новостей Влад Кучко. Как минимум 12 человек погибли в результате атаки на аэропорт в столице Саудовской Аравии, пишет газета The New York Times. По их сведениям, еще более 300 человек пострадали. Источник в авиадиспетчерских службах сообщил, что международный аэропорт Эр-Рияда будет закрыт ориентировочно до конца суток. В Брюсселе растет недовольство недавней сделкой между Россией и США. Главу европейской дипломатии разозлило решение Вашингтона снять санкции с российского дизеля ради спасения собственного рынка. Обиженная на американских союзников Каллас пообещала отомстить. Уже завтра министры стран ЕС грозятся утвердить самый масштабный пакет санкций против российского ВПК. Сразу несколько налогов в Беларуси объединили в один и выставили срок на погашение в этом году до 16 ноября. Напомню, что объединение налогов не нововведение, это сделали еще в 2024-м. В единую выплату входят налог на недвижимость, земельные и транспортные налоги. Извещение об уплате направляют в личный кабинет плательщика и на электронную почту физлиц. Если не оплатите вовремя, в следующем году заплатить придется ощутимо больше. К рассчитанной сумме добавят 15% от долга. Стала известна сетка турнира категории 1000 в китайском Ухане, в котором примет участие Арина Соболенко. Поскольку лидер мирового рейтинга Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований, первой сеянной будет именно белорусская спортсменка. Она пропустит стартовый раунд, а во втором круге сразится с победительницей противостояния между американкой Эн Ли и местной теннисисткой Чен Цюэнь. Далее коммерческая информация. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Zika Buy по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории пройдут дожди. Во многих районах ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Днем в Витебске и Минске плюс 11-13, в Гродно и Бресте 13-15 со знаком плюс, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула.
2: Если вам очень плохо, очень-очень сильно крепко обнимите кота. Теперь плохо не только вам, но и коту.
3: Как будто бы стало легче. Так, у меня такая, начальник. Ты что, совсем дурак? Ты на этой неделе опоздал ровно 5 раз. Ты хоть знаешь, что это значит? Подчиненный.
4: Да, знаю, сегодня пятница.
5: Милый, хочешь, я подарю тебе свое сердце? Ты мне нервы верни.
2: А сердце мы как-нибудь решим.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
6: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло ведь

0: Возбудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Ну и вот, чтобы так отмечали столь круглую, уважительную дату, я еще не видел ни разу.
3: Ну-ка.
2: Значит, жительница США, Шелви Нил ее зовут, она устроила собственные похороны.
4: Ого!
2: Отметив таким образом свое 80-летие. Она признала... То есть, как это выглядело? Ну, как обычная вот церемония, да, где там какая-то вот церковь, да, гроб был, все, туда распечатали картонную ее, картонную, а она, собственно, была жива, здорова, принимала от других... Ну, не поздравления, разумеется, хотя, учитывая, что это было все-таки 80-летие, были и поздравления, но она сказала, я хочу контролировать церемонию. Если вдруг гости подумают говорить грустное что-то, плакать, не дай бог, там что-то там вспоминать.
4: Но я остановлю.
2: Я буду выключать им микрофон. То есть мы понимаем, что бабуленька стояла за микшерным пультом где-то там, где наверняка был и диджей, там, у нее был на этом мероприятии, и все.
3: Интересно.
2: И вот как только кто-то начинал грустить, она сразу, оп, фейдерчик ему опускал, говорит, ни-ни, так не надо.
4: А еще мы поняли, что бабуленьке пора к психиатру.
3: Я умею это.
2: Ну, слушай, с одной... Вот, да, Паша сейчас это делает, но я ничего грустного не хотел сказать. С одной стороны, странненько, согласен.
4: Странненько.
2: С другой, она говорит, так а зато мне потом не надо будет это проводить.
4: Да там, пока она проведет уже к 100 годам своим, уже половина тех, кто пришел, помрет.
2: Она вот так и сказала, говорит, я сейчас это проведу, потом мы это проводить не будем, земелькой присыпьте, и все. Знаешь, это же как наша бабуленька.
3: Мы подарим сейчас, но это на Новый год.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Горячее предложение в три цены. По 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс. Клубничный чизкейк. 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аква Фреш. Освежающая мятная. 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM. Наша

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: А вот это ты зря насчет молодежи. И бери на заметку, потому что вот это точно брать
3: потому
2: на заметку.
3: Потому что Вася не входит в эту ЦА, да. Понимаешь?
2: Спасибо.

0: такой вот уже обветшалый, где-то там какие-то куски обшивки.
1: Отлично. Отваливались по дороге.
0: Они сели в этот диван, оба поставили свои ручки на
1: руль
0: самоката и поехали.
1: Вау. И даже поехали.
2: Чего ты хейтишь эту идею?
0: Нет, ни в коем случае, я не хейчу. Просто рекомендовать так делать. Я на личном опыте могу сказать, я однажды в качестве транспорта использовал тележку из супермаркета. Ничем хорошим это не закончилось.
2: Ну и плохим тоже, давай будем честны.
0: Плохим-то, да, теперь у меня плюс тележка и приятное воспоминание из жизни. Ну и вот в таком виде их, разумеется, остановила полиция, мигалки, вот это все. Положите руки на руль, а здесь два комплекта рук нужно было положить.
2: Обычно на багажник, но там...
0: Да, и ты знаешь, в чем прикол? Обычно такие новости заканчиваются тем, что их отвезли на свидетельствование, у них там было 842 промилле, да, или вообще какие-то запрещенные препараты. Трезвые. Кристальненько трезвые ребята. Просто очень хотели быть конструкторами и изобрели вот
1: необычные такое. Мальчики,
2: да?
1: Конечно.
2: Да, по такому принципу когда-то Феррари произвели, ребят. Так тоже что не верно. Надо.
3: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные дожди. По юго-востоку местами возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 11-13, в Гродно и Бресте 13-15 выше нуля, в Могилеве 14-16 со знаком плюс, в Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: И первый шаг к финансовой дисциплине – полная инвентаризация. А, разумеется, сейчас речь пойдет не о том, что, чтобы экономить, нужно экономить. Мы не эти воздуханы, которые потом возьмут с тебя еще много денег за то, что проконсультировали, да, раз в месяц.
3: Хотя могли бы.
2: Раз в месяц по 1000 откладываешь, в конце года 12 тысяч. Нет, сейчас не про это. Многие из нас забывают, на что они подписались. Особенно речь идет о бесплатных периодах, которые вот эти хитренькие. Попробуйте нашу программку бесплатно.
4: 3 месяца бесплатно, а потом $50.
2: А под $50 в секунду. И ты, естественно, за эти 3 месяца, ну, забываешь. Поэтому что рекомендуют делать? Ну, во-первых, когда вы на что-то подписываетесь, всегда есть такая опция убрать галочку с автооплаты. Ну, или просто сразу после того, как вы под что-то подписались, залезть в настройки там, ну, своего телефона, не знаю, смотря где вы это делали, убрать автооплату. Ну, пусть у вас через 3 месяца закончится прога это, да, не сможешь ты ей пользоваться. А, приложухой кино какой-то там сервисом, да. Не сможешь. Ну, по крайней мере, ты не начнешь тратить деньги. Облако, которое ты мог уже давно забыть, что купил, оно тебе давно не надо. Ты поменял уже 105-й телефон, у тебя телефон на терабайт информации, но у тебя все равно на 50 гигов облака. По 2,5 баксика, да, по 3 ты каждый месяц, да, просто отдаешь
4: это
2: за что-то.
4: Правда.
2: Залезаем, значит, в банкинг свой и берем выписку за год. И находим повторяющиеся суммы. Условно, 2,5, там, ну, если в иностранной валюте снималось, или там 9,59, если в нашей валюте снималось.
4: Там всегда написано, откуда идут.
2: Всегда написано, откуда. Смотрим, ну, а дальше уже Google в помощь, что называется, находим, как избавиться от этой противной истории.
4: Да, очень крутые советы.
3: Вот
4: да.
3: И разобрались.
2: Жалко, с женой и маркетплейсами это не работает.
3: Никак.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Сегодня поехали разводиться с женой. Не доехали. Спросите, почему? Поругались.
3: Нормально, вот и причина развода подъехала. У меня вот такая. Сейчас очень модно говорить не дураки, а энтузиасты. И у нас теперь получается две проблемы. Энтузиасты и рельеф.
4: Хорошо. Британские ученые доказали, что самый понятный язык на Земле – это китайский. Его понимают 1,5 миллиарда человек.
3: О, кстати, смотри, ну смогли же разобраться, значит, можем и мы.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. Александр Лукашенко направил поздравления работникам культуры с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что особая заслуга в приумножении этого духовного богатства принадлежит именно им, талантливым и небезразличным людям, которые посвятили себя служению искусству. Александр Лукашенко пожелал работникам культуры неисчерпаемого вдохновения, счастья и благополучия. Ко дню работников культуры, которые в Беларуси традиционно празднуют во второе воскресенье октября, Белстат подготовил тематический обзор. В конце 2025 года в Беларуси действовало 28 профессиональных театров. Всего в прошлом году провели 13 тысяч спектаклей, что на 20% больше, чем в 2024. За прошлый год театры Беларуси посетили более 2 миллионов человек. Число зрителей выросло также на 20%, если сравнивать с 2024 годом. В Беларуси разрешилась интрига самого теплого и уютного конкурса. В Минске определили «Семью года 2026». Обладателем почетного титула стало семейство Свиридюк из Брестской области. В ней воспитываются трое детей. Всего же в финале за победу боролись 7 многодетных семей, лучшие представители всех областей и столицы. Мужчина по имени Гитлер Муссолини стал мэром перуанского района Куэрапалка. Полное имя политика – Гитлер Муссолини Симеон Флорес. Известно, что новоиспеченному мэру 45 лет, и до политики он работал менеджером в инвестиционной компании. Согласно представленной информации, сторонники его партии придерживаются демократических взглядов. При этом нет никаких свидетельств, что Флорес разделяет политические взгляды своих печально известных однофамильцев из прошлого века. Далее коммерческая информация. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Ба и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Днем в Витебске и Минске плюс 11-13, в Гродно и Бресте 13-15 выше нуля, в Могилеве 14-16 градусов тепла, в Гомеле 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Тут новость, которую Аня оценит на все 100%. Да? Я знаю, что она очень любит такие новости. У нее начинает подгорать, так сказать, все, что может подгореть. Это потрясающе. Значит, некая влюбленная парочка из Китая, они нередко обменивались между собой денежными подарочками. Небольшим, ну не то, что там критическое что-то. Вот.
3: Но и мужчина же всегда больше давал денег.
2: Нет, я поэтому и взял эту новость, чтобы тебя чуть-чуть подгорело. В день рождения любимой девушки, вот этот ее бойфренд, отправил традиционный красный конверт и положил туда 520 юаней. Я специально говорю в юанях, потому что это очень важно. На наши деньги что-то плюс-минус 220 рублей. Давай так.
3: Нормально, плюс-минус. Хорошо, да.
2: Число 520, ну, 520 юаней, созвучно с китайской фразой «я тебя люблю».
3: Как красиво,
2: да. То есть, когда ты произносишь 520, получается «я тебя люблю». В ответ мужчина надеялся получить от девушки 1314 юаней. Почему? Потому что это
4: «я тебя тоже»?
2: Не-не-не, не совсем. Ну, правильно мыслишь, но не совсем. Это также созвучно с фразой «на всю жизнь». Возможно, «я тебя тоже», тоже есть такой денежный эквивалент, но он был меньше, чем 1300, поэтому он выбрал.
3: Если бы парень со мной разговаривал на денежном языке, я бы ему вот эту фразу «я тебя люблю» отправила бы «ок».
2: Вот, видишь,
3: чтобы все остальные денежки остались в семейном бюджете, в моем семейном бюджете.
2: И он не просто так ожидал получить, когда он не получил эти деньги.
3: Ну-ка.
2: На свой день рождения. Ну, вот давайте, что он сделал? Вот,
3: расстался с ней.
2: Расстался. Хорошо, пусть будет так. Что ты, Паш, как ты думаешь?
4: Вот забрал то, что подарил.
2: Забрал то, что подарил. Хорошая версия, но он пошел дальше. Он же молодец. Он пошел в полицию.
3: Что?
4: Ты открыл ящик Пандоры.
3: Что за бред? Из-за чего?
2: В полицию написал на нее заявление. Говорит, я же ждал, ну я же, Рома, я же подарил, поэтому, пожалуйста, обижите ее вернуть деньги.
3: Что за бред вообще? Мужчины, если вы сейчас это слышите, пожалуйста, я вас умоляю. Во-первых, когда вы даете женщине деньги, вы открываете свою денежную чакру.
2: Да, да?
3: Начнем с этого. То есть деньги, да. Когда вы больше, чем больше вы даете денег, тем больше вы получаете обратно.
2: Смотри.
3: Да? Не надо ничего-то, вот эта вот чашка кофе, тарелочка, это всего не существует. Просто любите женщин, давайте им побольше денег.
2: Блиновскую посадили, ганжур выпустили.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Рулоны на полях видели, ребят?
3: Да.
2: Вот эти рулончики.
4: Да, да, да.
2: Это лето свернулось.
4: Хорошо. У меня тогда такая тоже в тему аграрности будет. Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящий эпитет, чтобы охарактеризовать товар.
2: Ну, такое.
4: Ничего не подходит.
3: У меня шутка про Васину молодость.
4: Пожалуйста.
3: Рыцари шли на подвиги только ради дам. А ради не дам они не шли.
4: Про 19-18 век.
0: Хорошо. Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Горячее предложение в 3 цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
3: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: К росту чуточку позже придем. Сейчас, по словам начальника ГАИ МВД, в первую очередь, понятное дело, камеры фиксируют грубые нарушения ПДД. Но про скорость мы уже вообще молчим. К скорости все давно уже привыкли. Я думаю, что каждый из нас, ну, хотя бы разочек в жизни ловил вот это письмецо. Счастье, теперь камеры еще фиксируют проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Вот эта история с бурачковым красным, да? Когда у тебя желтенький, но ты как будто по ПДД должен, ну, пересечь перекресток, чтобы не прибегать к экстренному торможению, ну, чтобы за собой гармошку не собрать. И правило получается такое двоякое. Вроде как ты можешь пролететь перекресток, а вроде как нет. Вот есть камеры, которые все это дело фиксируют. С каждым месяцем таких камер становится все больше и больше. А дальше начинается интрига. Мне нравится, как в ГАИ умеют интриговать.
3: Давай.
2: По информации представителей МВД, в автоматическом режиме такие фиксируются и другие нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Другие, но какие, естественно, нам не сообщат.
3: Поэтому я хотел... Ну, если бы ты смотрел телевидение, Вась, ты бы уже все давным-давно знал на самом деле.
2: Это палка о двух концах, моя дорогая. Но мне просто, какие еще правонарушения можно было бы фиксировать? Ну, не пристегнутый ремень уже фиксируют.
3: Чашка, я вам расскажу немножечко. Я сотрудничаю часто. Они будут фиксировать нарушения. Сидеть в телефоне нельзя. Чашка кофе в руках нельзя. Это ни в коем случае. Ребенок пристегнут, не пристегнут.
2: Очень хорошо,
3: правильно. На переднем сиденье кто сидит, могут быть. Вот. И главное, интересно, как они это фиксируют. Это очень здорово. Все камеры почти в Минске оборудованы искусственным интеллектом.
2: Очень хорошо. 4К разрешение, смотри, без регистрации СМС. Я бы еще наказывал вот этих кладоискателей. Видели, которые на перекрестках останавливаются и прям по локоть руку всаживают, чтобы, ну, найти какие-то полезные ископаемые.
4: Козявочку.
2: И такое ощущение, что у человека все в тонировке, он в каком-то своем мире, им плевать, что происходит вокруг. Ну, такой.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
5: Let's get down to business.

проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Студия Радиус ФМ, Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные дожди. По юго-востоку местами возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 11-13, в Гродно и Бресте 13-15 выше нуля, в Могилеве 14-16 со знаком плюс, в Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Вася, ты специально новость для меня подобрал? Скажи честно, вот это мое астрологическое, да, все?
3: Нет, я хоть как-то попытался объяснить твое вот эмоциональное, психическое состояние, ну, хоть чем.
4: Это не объяснил.
3: Я себя словил на мысли, что как только я слышу магнитная буря, у меня просыпается что-то... Вот так вот нужно вот озвучивать что-то про магнитные бури, но нет, все куда серьезнее. С 5 по 11 октября, то есть вот эта неделя, заметно выросла солнечная активность. А вспышки на солнце особенно сильные будут утром в пятницу. И чуть-чуть не дотянули до утра субботы. Обычно там магнитные вспышки серьезные каждое утро субботы. Здесь пятница. G1, G2, если кому-то это о чем там говорит.
2: Да, если конечно. Интересно вам, то субботу-воскресенье обычно мы магнитные бури не чувствуем. Мы их чувствуем в понедельник, во вторник, в среду. Вот в начале рабочей недели всегда.
3: Утром в субботу часто чувствую магнитные бури. Очень. Причем G3, G4, скорее всего, даже.
4: Если в воскресенье... В субботу пытаешься лечить эти магнитные бури, то в воскресенье еще хуже.
3: Они растягиваются до воскресенья, да. И если вдруг заметишь какое-то ухудшение состояния, а это там потливость рук, тремор, утомляемость, вот эти все дела, нужно будет что делать? Соблюдать привычный режим сна. Ну, с четверга на пятницу это не так сложно сделать. Пить достаточно много воды, пожалуйста, не надо инсинуаций. И не злоупотреблять. Вот мне так нравится это слово, злоупотреблять. Ну-ка. Что такое злоупотреблять? Алкоголем и кофеином. Отложите на эти дни. И алкоголь, и кофеин, чаще отдыхать, осталось сообщить руководителю об этом, и по возможности избегать сильного стресса. То есть в идеале взять за свой счет на пятницу. Я просто к чему веду? На пятницу взять за свой счет, объяснив это тем, что у нас G1, G2 магнитные.
2: Мне нравится.
3: Класс.
4: Я так и сделаю.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
6: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. Таск. 35 лет. Меняется все. Главное остается.
0: Реклама.
7: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
8: Думаем дальше. Какие еще варианты?
7: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Мальчик, кем ты хочешь быть? Придурком. Почему придурком? Потому что все говорят: посмотри, какая крутая тачка у этого придурка.
3: Хорошо.
4: Миленько, ну раз зацепили детскую тему, я тогда тоже, Пашка, в продолжение. Сынок, Деда Мороза нет. Все подарки дарили тебе мы с мамой. Пап, грабителей тоже нет. Всю мебель я поменял на компьютерные игры.
3: Нормально. Разница между искусственным интеллектом и людьми в том, что ИИ может признать свои ошибки, вернуться к предыдущим выводам и начать рассуждать сначала.
2: Мы никак.
4: Мы никак, да, это точно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Ко дню работников культуры в Белорусском государственном университете культуры и искусств прошел масштабный концерт. Он объединил все факультеты вуза от классического вокала до современного танца, от народных инструментов до театральных перформансов. На сцене развернулись сложнейшие номера, которые студенты и педагоги готовили несколько месяцев. Рейтинг французского президента Эммануэля Макрона обновил исторический минимум, опустившись до 15%. Снижение популярности Макрона происходит на фоне растущей обеспокоенности французов экономической ситуацией. Опрос проводился с 7 по 8 октября среди 1000 французов в возрасте от 18 лет. Дональд Трамп планирует переименовать Атлантические или Тихие океаны в Океан Трампа или Океан Америк, как заявил глава государства, выступая перед сторонниками в штате Теннесси. «Нам нужен океан». Американский лидер считает необходимым успеть сделать это до ухода со своего поста. В ближайшее время станет понятно, сможет ли поехать национальная хоккейная сборная в Германию на чемпионат мира. Отечественная федерация делает все возможное и даже невозможное, чтобы планетарный форум мая 2027 года для белорусских игроков все же состоялся. Пока ИХФА вернула на старты под своей эгидой только юношескую дружину, а также две девичьи команды, национальную и Ю-18. Далее коммерческая информация. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Zika Bay по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории пройдут дожди. Во многих районах ожидаются сильные дожди, а по юго-востоку местами возможны грозы. Днем в Витебске и Минске плюс 11-13, в Гродно и Бресте 13-15 выше нуля, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. I'm

0: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Горячее предложение в три цены по 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Три цены, три цены.
3: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: треки очень скоро для тебя. Также ты услышишь и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Днем в Витебске и Минске плюс 11-13, в Гродно и Бресте 13-15 выше нуля, в Могилеве 14-16 градусов тепла, в Гомеле 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Тук-тук-тук, это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: вами акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
2: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
2: А?
1: Радиус FM.
2: Что?
1: Радиус FM. Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Добрый день, с выпуском новостей Влад Кучко. Беларусьбанк сообщил о неполадках с работой онлайн-банка и М-банкинга. Проблема касалась отображения балансов. Средства были временно недоступны для просмотра, сообщает банк. Сейчас эти неполадки устранены. Банк принес извинения клиентам за временные неудобства. Но на этом перебои в работе сервисов не заканчиваются. Неполадки коснулись и приложений Яндекс.Го, Яндекс.Еда и Умный дом. Сбои в работе сервисов произошли не только в Беларуси, но и в России, Кыргызстане, Казахстане. Специалисты работают над полным восстановлением стабильной работы. Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет идти на урегулирование конфликта в Украине. Такую точку зрения американский лидер высказал в беседе с журналистами. Дональд Трамп убежден, что эту проблему можно было решить уже много раз. Думаю, что было бы разумно, если бы он пошел на сделку 2 года назад. Тогда он оказался бы в гораздо более выгодном положении, считает президент США. В Дании гуманоидных роботов учат работать в супермаркетах. Предполагается, что в будущем умные машины смогут трудиться по ночам. Обучение проводят в магазине после закрытия. Сейчас их настраивают на выкладку товаров, а потом планируют научить проверять сроки годности и искать пустые места на полках. Владельцы магазинов сообщают, что не планируют увольнять обычных людей. И в завершении. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ночью облачно с прояснениями. На большей части пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. А завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью плюс 4-6, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 12-14. А в Гомеле ночью 9.11 выше нуля, днем 12.14 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Реклама. Радиус FM наша.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Невероятные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Горячие предложения в три цены по 14 октября. Кофе «Молотый Якобс» 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Три цены, три цены.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Реклама.
2: Свежий трек.
5: Свежий трек. На радио СФМ.

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В летней полетной программе стало заметно больше дальних направлений. Выросло число поездок в традиционную Турцию и Египет. Об этом рассказала директор крупного белорусского туроператора Анна Нечай. По ее словам, Турция осталась лидером среди направлений, но по числу поездок впереди Россия. Сильнее всего на сезон повлияло обострение ситуации на Ближнем Востоке. Регулярные рейсы в ОАЭ были временно приостановлены, но постепенно спрос на это направление стал возвращаться. Польская полиция получила сведения о возможном покушении на премьер-министра страны Дональда Туска и главу Министерства обороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы МВД Польши. В связи с этим министр-координатор спецслужбы и глава МВД поручили предпринять необходимые действия. В Польше организовали совещание спецслужб. Рядом с Владимиром Путиным в день его рождения было немного людей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин отметил день рождения 7 октября. Ему исполнилось 74 года. Песков напомнил, что в свой день рождения Путин провел почти десяток международных телефонных разговоров. Бабье лето в Беларуси, похоже, окончилось. Настала пора настоящей хозяйки сезона осени. Погода на предстоящей неделе к этому располагает. Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал о прогнозах на неделю. Эксперт предупредил, уже с выходных ненастные вихри принесут с собой порывистый ветер и моросящие дожди. Поэтому можно окончательно менять туфли на ботинки, а тренчи на пальто и куртки потеплее. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ночью облачно с прояснениями. На большей части пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. А завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью плюс 4-6, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 12-14. А в Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем 12-14 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным

0: сайта «Погода.бай» по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком «плюс». В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9.11 со знаком «плюс», днем 12.14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
2: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
3: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
4: В «Три цены» вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. «Три цены» с любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Они задают ритм страны, ставят рекорды и вдохновляют нас каждый день. 2026 год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Витебске прошла торжественная церемония открытия учений с миротворческими силами ОДКБ. На одной площадке собрались представители Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в плановых мероприятиях. Учения помогут отработать слаженность органов управления и войск. С 15 октября станет проще оформлять европротоколы. Уже в ближайший четверг будет доступно веб-приложение, позволяющее заполнять извещение о ДТП в электронном виде с любого мобильного устройства. Приложение даже не нужно устанавливать на гаджете. Электронное извещение интуитивно очень простое. Если на бумажное потребуется в среднем 10-15 минут, то электронное можно заполнить за 3 минуты, отметили в Белорусском бюро по транспортному страхованию. Крокодилы оккупировали порт в Панаме, где специалисты насчитали как минимум 50 рептилий. Их число растет, и это вызывает беспокойство у местных жителей и рыбаков. Они также отмечают, что крокодилы стали смелее и подплывают все ближе к местам выгрузки улова. Это происходит из-за уничтожения естественной среды обитания и привычки людей подкармливать рептилий отходами. Власти Панамы ведут мониторинг ситуации. Гаджет под названием «Постучать по дереву» изобрели в Америке. Устройство работает на расстоянии, подстраховывая людей от неудач. В основе устройства лежит суеверие, которое знакомо представителям самых разных культур. Согласно ему, если человек сказал вслух о будущей удаче, нужно обязательно постучать по дереву, иначе все может сложиться не очень хорошо. И дизайнеры подумали, а что же делать, когда рядом нет деревьев? Их изобретение стало ответом на этот наболевший вопрос. По задумке команды, пользователь может зайти в приложение и попросить устройство постучать по дереву за него. И в завершении. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ночью облачно с прояснениями. На большей части пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. А завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью плюс 4-6, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 12-14. А в Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем 12-14 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ближайшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на «Видео Бел»

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
3: Радиус.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Беларусь отмечает День работников культуры. В этой отрасли работает более 42 тысяч человек. И именно этим людям, посвятившим себя служению искусству, принадлежит особая заслуга в приумножении духовного клада страны, отметил в поздравлении представителям сферы президент. Ежегодно эти ряды пополняются молодыми специалистами. В Беларуси учат видеть прекрасное в крупнейших вузах страны, в том числе в Белорусской государственной академии искусств. Полный производственный цикл обращения с отходами текстиля от сбора до переработки запустят в Минске уже в этом году. Подарить вещам вторую жизнь белорусы смогут при помощи специальных контейнеров. Конструкция простая, но при этом вместительная. Сдать вещи сможет даже ребенок. Один такой бокс рассчитан до 100 килограммов текстиля. Дональд Трамп предложил переименовать один из двух океанов – Атлантический или Тихий. Среди возможных названий он упомянул «Океан Трампа» и «Океан Америк». С таким предложением американский лидер выступил накануне на митинге в штате Теннесси. Трамп напомнил, что США уже переименовали Мексиканский залив в американский, а озеро Онтарио – в озеро Америка. Теперь, по его словам, стране не хватает собственной реки и океана. Туристов на Бали призвали не пытаться вернуть украденный обезьянами телефон. Человек готов вступить в борьбу за телефон или очки, забывая, что перед ним дикое животное. Попытка спасти вещь может закончиться травмой, поясняют эксперты. Нередко сами путешественники неосознанно провоцируют конфликт, стремясь получить эффектный кадр для социальных сетей. И в завершении. Новый музыкальный тест на Радиус FM и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача – слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ночью облачно с прояснениями. На большей части пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. А завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью плюс 4-6, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 12-14. А в Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем 12-14 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Бросаем ручки, сворачиваем вкладки с отчетами и делаем колонки погромче, потому что в эфире Топ-чарт на Радиус ФМ. И с тобой Кирилл Громов. И в ближайшие два часа мы будем подводить итоги твоего активного кликинга на radiusfm.by и выяснять, кто из музыкантов купается в твоих лайках, а кому пора сменить саунд-продюсера. Давай освежим в памяти, кто правил чартом на прошлых выходных. Третье место замыкали Хьюгел, Имейл Энджел и Ультра Нейт. I'm moving to the sun. На второй строчке были Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Ну и первое место на прошлой неделе досталось The Balta, Magnetic. За эти 7 дней вы устроили в таблице такой тетрис, что некоторые лидеры улетели на самые нижние этажи. Ну а под номером 20 у нас сегодня Сэн Пол и Дуа Липа с треком No Lie. Парни и девушка опросили сразу на 7 ступеней и забирают статус падения недели. Трек называется «Без вранья», так что будем предельно честными. На этой неделе голосов им явно не досыпали. Но вайб все равно разрывной. Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM. Радиус FM.

0: На 19-й строчке только что отзвучал Иван Соловьев с треком «Can You Feel?». Это его первая неделя с данным треком в эфире. Он задает вопрос «Чувствуешь?» и ответ однозначный. Чувствуем, да еще и как. Очередная крутая новинка от отечественных мейкеров уверенно заходит в хит-парад. Ну а мы сворачиваем на международную трассу и время топ-билборда. Посмотрим, что крутится в плейлистах за океаном. Заглядываем в горячую пятерку этой таблицы. У нас на 5-м месте Tame Impala и Дженни с треком «Дракула».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Hate that I made you love me». Третье место у Морган Уоллен «Been by now». Под номером 2 Стелла Лефти «Бостон». И первое место у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а целиком мы послушаем горячую штуку с 7-го места американского чарта. Колумбийская суперзвезда Кароль Джи вместе с Джуди Лайн. А их совместка «Be by Wow». Кароль Джи сейчас вообще разрывает все стадионы планеты, так что этот фит — чистый концентрат энергии. Заряжаемся латиноамериканским ритмом.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 18-й позиции у нас свежий заезд от загадочный Дати, трек «Take Me There». И они стартовали с этой недели впервые. «Забери меня туда», поют они, и слушатели Радиус FM, кажется, уже упаковали чемоданы и готовы лететь за этим басом куда угодно. Ну а далее у нас фреш-прогноз. Мы тестируем свежий материал от главной музыкальной машины современности Taylor Swift. Слушаем трек «Babylon». Taylor тут выдает фирменный поэтический поп. Интересный факт: Swift — единственный артист в истории, у которой сразу несколько альбомов за один год продались тиражом более 1 000 000 копий. Посмотрим, станет ли «Вавилон» новым вирусным хитом в нашем чарте.
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня занимает Эмпер Сити со своей работой Self-Aware. Ребята словили ощутимый откат, сразу минус 7 позиций и тоже получают ярлык «Падение недели». Кажется, слушатели решили устроить им небольшой детокс, но в топ-20 они все равно еще удерживаются. Ну а теперь мы переключаем рычаг времени в наши перемотки, переносимся в 2012 год, гениальному Avicii и его шедевру «Fade into Darkness». И он умел делать музыку, о которой мурашки бегали размером с кулак. 14 лет прошло, а этот клавишный проигрыш до сих пор качает так, будто выгружен из будущего. Слушаем.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: На 16-й строчке расположился Алекс Уоррен с меланхоличным релизом Favorite Dream. Алекс потерял 4 позиции за 7 дней. Его лихорадочный сон немного рассеялся, но Алекс, парень пробивной, прошел путь от бездомного подростка, спавшего в машине, до артиста с миллионами стримов. Так что он точно еще поборется. А мы летим на другой конец планеты. Время топ Австралии. Посмотрим, по что сейчас зажигают на континенте кенгуру и серферов. На 61-й строчке австралийского топа расположился шотландский хитмейкер Кельвин Харрис и трио Disciple с клубным гимном «How Deep Is Your Love». Трек уже стал классикой, а клип с гипнотической Джиджи Хадид перешагнул отметку в 1.5 миллиарда просмотров. Врубаем!
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 15-ю строчку забрали наши танцевальные десант Филат Фекерес и Денис Фёс с треком Sweet Summer Nights. У нас снова кандидат на падение недели. Минус 7 строчек. Градусник за окном падает, и летние воспоминания, кстати, потиху выдуваются из плейлистов прохладным осенним ветром. Ну а на радаре у нас новички. Фреш прогноз. Оцениваем трек от исполнителя Ярик под названием You Are Free. В переводе «Ты свободен». Что ж, свобода выбора — это главное, особенно когда выбираешь хорошую музыку на Радиус FM. Слушаем и ставим лайки.
4: Фреш прогноз.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте дерзкая Слейтер со своим клубным выстрелом Dance. Девушка опустилась всего на одну строчку за неделю. Слейтер как-то начинала с того, что записывала первые песни на дешевый микрофон в спальне родителей. А сегодня раскачивает национальное радио эфира. И буквально по пятам за ней на 13-й позиции идут кей-поп-титаны BTS с треком Swim. Парни потеряли две позиции за неделю. Похоже, даже мощнейшая армия фанатов иногда берет перерыв на обед. И парням не хватило совсем чуть-чуть до топ-10.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: также на сайте в разделе «Подкасты».
1: Ты слушаешь
0: «Топ-чарт»
1: «Радиус
0: FM».
2: 12-ю строчку забирает международный женский бэнд Cat Size со своим треком Animal. Девушки сделали уверенный шаг наверх, плюс 2 строчки за неделю. Проект собирали через суровейший глобальный кастинг, так что дикая энергия этих девочек сносит все на своем пути. А мы сдуваем пыль золотого фонда в нашей перемотке и отправляемся сейчас в 2010 год к неподражаемой Риане и ее супертреку Rude Boy. Этот трек в свое время захватил чарт Billboard Hot 100 и удерживал первую строчку больше месяца. Вспоминаем, как под него зажигала вся планета.
0: Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: шаге от высшей лиги. На 11 месте стартует главная бунтарка поп-сцены Майли Сайрус с новинкой Best Persuades. Первые дни в нашем чарте. Майли утверждает, что плотный бас умеет убеждать лучше любых слов, и мы с ней спорить точно не будем. Перед тем, как уйти на короткую паузу, глянем, что слушают Британии. В эфире UK Singles Chart. Топ-5 официального чарта Соединенного Королевства выглядит следующим образом. На 5-й строчке Ella Langley, Choosing Texas.
1: Top UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Taylor Swift Babylon. Третье место достается также Taylor Swift, но с треком Cleveland. На второй позиции Sienna Spiro Great Expectation. Ну и первое место также у красотки Taylor Swift. Вот захватила весь чарт, но с треком Pity and Zero. Британцы окончательно сдались под напором Тейлор Свифт, а полностью мы слушаем трек с 22-й строчки британского топа. Это легендарная Мадонна с клубной работой Dance Terrier. Включаем громче.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. С 15 октября станет проще оформлять европротоколы. Уже в ближайший четверг будет доступно веб-приложение, позволяющее заполнять извещение о ДТП в электронном виде с любого мобильного устройства. Электронное извещение интуитивно очень простое. Если на бумажное потребуется в среднем 10-15 минут, то электронное можно заполнить за 3 минуты, отметили в Белорусском бюро по транспортному страхованию. В Брюсселе растет недовольство недавней сделкой между Россией и США. Главу европейской дипломатии разозлило решение Вашингтона снять санкции с российского дизеля ради спасения собственного рынка. Обиженная на американских союзников Каллас пообещала отомстить. Уже 12 октября министры стран ЕС грозятся утвердить самый масштабный пакет санкций против России. В Дании гуманоидных роботов учат работать в супермаркетах. Предполагается, что в будущем умные машины смогут трудиться по ночам. Обучение проводят в магазине после закрытия. Сейчас их настраивают на выкладку товаров, а потом планируют научить проверять сроки годности и искать пустые места на полках. Владельцы магазинов сообщают, что не планируют увольнять обычных сотрудников. Бабье лето в Беларуси, похоже, окончилось. Настала пора настоящей хозяйки сезона осени. Погода на предстоящей неделе к этому располагает. Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о прогнозах на неделю. Эксперт предупредил, уже с выходных ненастные вихри принесут с собой порывистый ветер и моросящие дожди. Поэтому можно окончательно менять туфли на ботинки, а тренчи на пальто и куртки потеплее. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM. И топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ночью облачно с прояснениями. На большей части пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. А завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью плюс 4-6, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 12-14. А в Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем 12-14 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
5: Второй час главного топ-чарта страны на Радиус FM. У микрофона все тот же, все так же Кирилл Громов. Ну и мы подбираемся к самому вкусному. Мы открываем горячую десятку, и на 10-й строчке у нас Avalon Rockstone со своей работой Vertigo. Парни потеряли одну позицию за неделю и оказались на грани вылета. Это из десятки. Vertigo переводится как головокружение. Главное, чтобы от такой высоты у него не кружилась голова, и он удерживал позиции.
0: Ты слушаешь топ-чарт.
6: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
6: Радиус FM.
0: Десятое.
6: Десятое место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Десятое место отслушали, идем дальше. Но перед девятой строчкой заглянем в онлайн микросхемы, проверим чарт Яндекс.Музыки. На 70-й строчке стриминга расположился стабильный белорусский проект By India с треком «Спектакль». Качественная, обволакивающая музыка для тех, кто любит глубокий звук. Оцениваем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Девятую строчку забрали Бибер и Экса электронные Аксакал и Фейтлесс со своим фитом New Religion. За неделю ребята сдали сразу 5 строчек. Биби у нас сегодня оккупировала весь хит-парад, но в районе топ-пятерки для этой новой религии на этот раз не хватило. Но у нас на очереди заключительный фреш-прогноз. Мы слушаем релиз от Fantomel и Chris Crown. Fall for Her. Трек про то, как быстро можно потерять голову. Проверяем, зацепит ли этот вайб тебя с первых секунд.
1: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: На восьмом месте у нас психоделический союз Tame Impala и Jennie из Blackpink с ремиксом на трек «Дракула». Просели всего на одну позицию за неделю, их музыкальный «Дракула» слегка убавил аппетит, но из топ-десятки уходить пока что категорически отказывается. А мы открываем временный портал в рубрике «Перемотка», а переносимся в 2008 год. Гуру Джош Проджект и их разрывному треку «Infinity 2008». Этот саксофонный мотив в свое время звучал из каждого телефона, машины и клуба на планете. Вспоминаем, как это было.
0: Перемотка.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. «Таск» 35 лет. Меняется все. Главное остается.
2: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
3: Седьмую строчку занимает очередная работа с участием Биби Рекс, на этот раз Дэвидом Гетто и треком «Sad Girls». Ребята просели на минус 5 строчек за неделю и покинули тройку лидеров прошлого выпуска. Грустные девочки действительно немного взгрустнули, но серебро прошлого месяца все еще греет им душу. А мы запускаем глобальный поиск и проверяем мировой Шазам. Топ-5 самых разыскиваемых треков прямо сейчас узнаем. На пятой строчке в Шазаме «Email Angel» «Bad Times» расширенная версия.
4: Обзор чартов «Шазам».
3: Под номером 4 Карол Джи и Джуди Лайн «Be By Wow». Под номером 3 Янг Лин «Storm». Второе место забирают Хьюгел, Email Angel и Ultra Nate «I'm Moving to the Sun». Ну и первая позиция на этой неделе в чарте Шазама «Email Angel Bad Times». Email Angel забрал, конечно, почти весь себе Шазам, а полностью мы послушаем стадионный хит с 80-й строчки мирового поиска Coldplay и Give Him for the Weekend. Врубаем на полную.
4: Обзор чартов Шазам.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестое место занимает сегодня колоритный соул-певец Тедди Свим с треком «Mr. Know-It-All». Тедди сбавил всего одну позицию за неделю, и наш мистер Всезнайка знает абсолютно все про хорошие аранжировки. Но до пятерки сильнейших ему вот сегодня не хватило буквально пары десятков ваших лайков. А мы достаем архивные записи в нашей перемотке и отправляемся в 2010 год к шведскому гению Тим Бёрк, он же Авичи, и его первому прорывному синглу «Sick Bromance». Именно с этой работы началась его большая мировая история. Вспоминаем, как все начиналось.
0: Перемотка.
2: I've been watching you.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Пятое.
1: Пятое место. Взлет недели.
2: Взлет.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: На 5-е место сегодня врывается немецкий электронный дуэт Fastboy с треком Music Sounds, и они забирают нашу главную награду «Взлет недели». Парни поддали газу и взлетели сразу на плюс 10 строчек за финальные 7 дней. Вот что значит оправдать свое название «Быстрые парни». Просто реактивный скачок в пятерку. Вух! А у нас на очереди белорусский блок. Мы поддерживаем своих. В эфире Денис Мисько с невероятно красивой работой Wings. Встречай!
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место и в шаге от пьедестала всегда опустилось трио Hugel, Email Angel и Ultra Nate. I'm moving to the sand. Ребята потеряли одну позицию за неделю и уступили бронзу прошлых выходных. Но их летний солнечный вайб еще вместе с нами. И снова поддерживаем отечественных продюсеров в эфире плотный фит от Ивана Соловьева под названием You and Me. Качественная электронка с белорусской пропиской. Слушаем.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь
3: Топ-чарт.
2: Радиус FM.
4: Напряжение на пределе. Мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль сегодня с боем забирает зажигательная Шакира и Берна Бой с релизом «Дай Дай». Вот это отличный рывок. Плюс 3 строчки за неделю. Горячий афробит и фирменный вокал Шакиры сделали свое дело. Встречаем бронзовых призеров.
1: Тройка лидеров этой недели.
2: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Третье.
2: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада сегодня забирает немецкий рэпер The Bowser с треком Magnetic. Bowser потерял одну позицию за неделю и уступил в прошлонедельное золото. Но его магнитный притягательный ритм все еще держит в напряжении весь чарт. Но перед тем, как назвать имя нового чемпиона, давай быстро пробежимся по всей десятке. Ее сегодня замыкал Avalon Rockston Vertigo.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 у нас были Bieber, Exa и Faithless, New Religion. Восьмая строчка у Tame Impala и Jenny – Дракула. Седьмое место сегодня забрали Bieber, Exa и David Guetta – Sad Girls. На шестой строчке те же Teddy Swims – Mr. Know It All. На пятом месте Fastboy – Music Sounds. Под номером 4 Hugel, Email Angel и Ultra Nate – I'm Moving to the Sun. Тройку лидеров сегодня замыкали Шакира и Burna Boy – Die Die. Второе место у The Bowser – Magnetic. И встречай нового короля нашего эфира. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM прямиком с ноги врывается невероятный союз. Поп-королева Мадонна и Мартин Гаррикс с треком Desire. И это новинка эфира. Первая неделя в чарте и сразу абсолютная победа. Золотая медаль. Вот это настоящий фурор. Огромное спасибо всем, кто голосовал на radiusfm.by за этих фаворитов. Новый этап голосования уже стартует. Заходи и формируй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. У микрофона был Кирилл Громов. Пока-пока.
3: Первое.
1: Первое место.

0: На Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Содружество независимых государств отмечает свое 35-летие. В честь этой даты прошли десятки форумов и круглых столов. Но самое главное в Туркменистане, где был в том числе и президент Беларуси. Кроме протокольной части, Александр Лукашенко высказал и свое личное мнение, что же нужно для благополучия народов всех стран Содружества. Вы слушаете подробности в студии Влад Кучко. Далее детали. В Туркменистане на этой неделе прошел саммит СНГ в расширенном формате. К традиционным участникам присоединился еще и Иран. Встреча проходила на высшем уровне. Там присутствовали лидеры всех стран Содружества. Александр Лукашенко обратился к ним с призывом не просто обсуждать, а делать конкретные шаги для сплочения государств и усиления многосторонних связей.
2: Посмотрите на решения, которые мы сегодня принимаем. Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем. Благополучие народу. Где оно в этой повестки. И так из года в год в рамках Содружества. У нас есть богатейшее государство, не только Россия, Казахстан, да и сам Азербайджан. И другие, которые, с точки зрения ресурсов, могут быть серьезными локомотивами нашего развития.
1: Александр Лукашенко верит в перспективы СНГ. Он убежден, потенциал не исчерпан. Президент Беларуси призвал ценить общий рынок и усиливать экономику.
2: Я просто вас призываю делать шаги в области экономики, более серьезные. Да, это затронет интересы богатых государств, о которых я говорил. Но надо чем-то поступиться. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать и сделать? Вот надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать, потихоньку нас растащат по разным организациям.
1: А теперь о сфере прикладной науки. Вклад ученых в обеспечение безопасности страны обсуждался на высшем уровне. Президент Беларуси на этой неделе ознакомился с возможностями и посмотрел наработки Академии наук. Президент требует конкретных результатов. Как он заявил, нам нужна своя ракета, высокоточная и управляемая. Также в военной сфере одна из актуальных задач – обнуление беспилотников, то есть разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно с ними бороться.
2: Но, по большому счету, никто не решил. Когда я об этом говорю, обнулить беспилотники, все хихикают, а эту задачу решают самые продвинутые страны и компании. Сделали. Ты только скажи, что надо, но должен быть результат.
1: В конце рабочей недели в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Поводом стала атака украинского беспилотного летательного аппарата на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. В результате этой атаки гражданке Беларуси нанесены тяжелые увечья.
3: Дипломату вручена нота протеста, в которой отмечено, что Киев уже ранее предупреждался о недопустимости подобных действий. Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания полагать, что эта атака была преднамеренной. Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на Украину.
1: Белорусская сторона настоятельно призывает Киев прекратить провокации, ведущие к эскалации. Это были главные события недели. Вы слушали подробности. В студии был Влад Кучко. А далее о погоде.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью плюс 4-6, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью плюс 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 12-14 со знаком знаком «плюс». В Гомеле ночью 9-11 градусов тепла, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Deep in

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь «Раньше всех» и «Раньше всех». Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14.

0: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: вами акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 19 часов.
1: Партнер начала часа – Белбетфест.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
3: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком «плюс». В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: как слушать Радиус FM без радиоприемника.
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья».
0: «Радиус FM». Заряжающие треки. «Радиус FM». Модная музыка. «Радиус FM». Горячие новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9.11 со знаком плюс, днем 12.14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бинго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама.
4: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Берна Бой. Дай да. Серебро в прошлый раз досталось The Bowser Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: чарта «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Прогноз погоды представляет Бетера.
2: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
5: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а по юго-востоку местами сильные дожди. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сгустится туман. В Гродно ночью 4-6, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. В Минске ночью 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: начало 2000-х, разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погодабай, по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погодабай, по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiosfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiosfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погодабай, по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погодабай, по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.